еще дрон, только не трещит эфир, осев, эфиром, но перехал и сел в кресте мой, жив будет вечно.